Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Календарь профилактических прививок в следующем году добавит первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные ожидается похолодание и мокрый снег. Автомобилистам следует заблаговременно подготовиться к зимнему сезону. По ночам ожидаются минусовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Колебания температуры в течение суток могут влиять на процесс вождения. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой, увеличивая тормозной путь, отмечают в ГАИ. Свердловчан просят заранее сменить шины с летних на зимние, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и медучреждений. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к теплу подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца этого месяца отопление должны подать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Перед товарищеским футбольным матчем между Россией и Намибией, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 5 вечера. Сам матч 3 октября стартует в 20:00, пишет «Новый день». Официальный курс доллара в среду 84,43, евро 96,06.
2: Но сейчас о погоде на радио «Летом». Сегодня 30 сентября. Синоптики обещают нам переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Днем 18-20 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Это «Радио Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я желаю вам доброго утра, мои хорошие. Пускай день будет действительно классным, потому что уже середина недели, понимаете? Мы уже достигли экватора, а значит, до выходных так же близко, как и до прошлых. Поэтому распорядитесь этим днем наилучшим образом. А как это сделать, вам посоветуют тарологи, астрологи и нумерологи. Поэтому не пропустите нашу специальную рубрику «Карта дня».
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сегодня 30 сентября 2026 года. И символ 20-го лунного дня – орел. Он олицетворяет полет мысли, преодоление сомнений и победу над собой. Число сегодняшнего дня – 4. Четверка требует системности, закладки прочного фундамента, дисциплины и практического подхода к делам. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака по стихиям. Овен, лев и стрелец – это огненные знаки. Вас ждет получение радостных новостей от близких людей. Отличное время для быстрых поездок и переговоров. Импульсивные траты сегодня под запретом. Представители стихии Земли, Телец, Дева и Козерог, вы будете чувствовать себя уверенно, а люди будут прислушиваться к вашему экспертному мнению. Успешными будут любые долгосрочные инвестиции и подписание договоров. Близнецы, Весы и Водолеи – это стихия воздуха. Ваш день сегодня. Начало чего-то принципиально нового, проявление личной инициативы приветствуется. Ожидается огромный поток информации, звонков и встреч. Не распыляйте энергию на 100 дел сразу. Выберите одно главное. Раки, скорпионы и рыбы – это стихия воды. Прислушивайтесь к внутреннему голосу при общении с коллегами и партнерами. Возможны финансовые бонусы, признание заслуг или предложение, которого вы давно ждали. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – делись своим изобилием, и Вселенная вернет тебя вдвойне. Отличного вам изобильного дня в компании «Радио Лето».
0: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.
5: Что это?

0: тебе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:32 в Екатеринбурге. Просто удивительно, на какие только ухищрения идут мужчины, чтобы добиться согласия. Некий англичанин доказал, что любовью может быть насыщен не только воздух, но и вода. Он пригласил свою девушку в океанариум и предложил ей, надев гидрокостюмы, поплавать в окружении акул. Мне кажется, для меня бы это было последним свиданием. Но девушка любит этих хищниц едва ли не

больше, чем своего парня, и даже не догадалась, что он там надумал. В какой-то момент парень извлек заранее приготовленную табличку с важным вопросом. Выдели любимая за него замуж. Дама ответила согласием, показав жест «ок». Ведь под водой в маске особо не поговоришь и не обсудишь. Но учитывая то, насколько невеста интересуется акулами, для нее такое предложение руки и сердца стало идеальным. Мне вот любопытно, вот это вот кольцо, игристое, цветы и приземление на одно колено, это все как бы из списка вылетело, остались только акулы? Могу тогда вообразить, какой зубастой будет семейная жизнь этой чудесной парочки.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7:41 в Екатеринбурге, а давайте-ка, ребят, сегодня отправимся в Казань. Примерно 1:40 в полете, прямой рейс, отлично. Казань – столица Татарстана, один из красивейших и старейших городов России с тысячелетней историей. Тут точно есть что посмотреть и попробовать. В самом сердце города, на холме у слияния Волги и Казанки, расположены самые известные достопримечательности. Объект ЮНЕСКО – древний белокаменный Казанский Кремль, рядом с которым роскошная современная мечеть Кул-Шариф с голубыми куполами и минаретами высотой 58 метров. Одна из крупнейших в Европе, на самом деле. Рядом Благовещенский собор 16 века, построенный теми же зодчими, что создали храм Василия Блаженного. Тут же падающая башня Сюмбике, про которую вам расскажут красивую, но неправдивую легенду. Прогуляйтесь по местному Арбату, нарядной пешеходной улице Баумана, а за экзотикой отправляйтесь в старо-татарскую Слободу с ее деревянными усадьбами и древними мечетями. В Казани вам обязательно надо попробовать традиционный татарский треугольный пирожок с мясом и картофелем эчпачмак и сытное азу по-татарски с говядиной и солеными огурчиками. А к чаю возьмите ароматный медовый чак-чак. Ну что, ребят, поехали за красивыми фоточками и вкусной едой в Казань!

0: 7 часов 56 минут в Екатеринбурге. В следующем часу не пропустите. У нас будет игра «Не шведский стол», в ходе которой вы сможете выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Не пропустите, не переключайтесь. Это радио «Лето». Здесь не только всегда тепло, но еще и вкусно. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. На выборах за пост генсека ООН лидирует бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан. Прошло четвертое тайное голосование, пишет агентство Reuters. Гринспан получила 10 голосов поддержки, 3 против, 2 воздержавшихся. В июле и сентябре Ребекка Гринспан также лидировала в голосовании. В августе первое место занимала посол Гаяны в ООН Каролин Родригес Биркетт. Как писала ранее газета «Взгляд», и Ребекка Гринспан, и Родригес Биркетт призывали все стороны к диалогу по Украине. В России начала расти так называемая застойная безработица, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата. Количество россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза за год. Их примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности. Дольше всего работы ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта, охлаждение рынка труда, отмечает издание. Аномально теплая погода уйдет из Свердловской области в пятницу. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 20 градусов по области, завтра днем уже плюс 15. В Екатеринбурге завтра без существенных осадков, по области небольшие дожди, обещает Росгидромет. В пятницу 2 октября ночью уже плюс 2, плюс 4, днем всего до плюс 7. На выходные Росгидромет немного смягчил прогноз, по ночам от 0 до плюс 3 градусов, днем от 4 до 7. Осадки каждый день вплоть до вторника. Напомню, Свердловская ГАИ выпустила предупреждение к водителям: пора готовить машины к холодам. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Согласно расписанию на официальном сайте авиаперевозчика, на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Время полета 5 часов 25 минут. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании Fly Dubai. Также с 26 октября прямые авиарейсы по этому направлению запустит авиакомпания «Победа». Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
2: Ну а сейчас о погоде в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 8:09 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Вы слушаете радио «Лето» 98,9 FM. Доброго дня я вам желаю. Посмотрите, бабье лето нас не оставляет. Небо по-прежнему ясное, солнышко светит. Середина рабочей недели, значит, все будет сегодня прекрасно. А какой сегодня день и что сегодня можно еще отметить, кроме отличной погоды, расскажу через несколько минут.
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Праздник, праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня классные праздники, неофициальные, но не менее приятные. День мурлыканья и потягивания. Праздник посвящен кошачьим привычкам, но людям в этот день тоже официально разрешено подольше поваляться в кровати, расслабленно помурлыкать от удовольствия. А еще день жевательной резинки сегодня отмечается. Международный, между прочим, праздник для тех, кто вечно что-то жует и любит надувать пузыри. Мне нравятся такие люди, у них всегда свежее дыхание. День уютного вязаного пледа. Очень актуальный осенний праздник. Главное, никаких сомнений, как его отметить. Берете плед, чашку какао, и вот вы уже празднуете. А еще сегодня большой православный праздник. День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Вселенские бабьи именины. Так называют этот праздник еще. В старину в этот день женщинам даже разрешалось не заниматься тяжелой домашней работой. В общем, сегодня тоже делаем перерыв и отмечаем День пледа с какао.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Здрасте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Валентина.
0: Очень приятно, Валентина. Готовы дать правильный ответ на мой вопрос?

0: тоже такой топинат?
1: Оливки все-таки.
0: Да? Вы знали или просто догадались?
1: Ну, слово такое больше, не знаю, к оливкам подходит.
0: Вот оно. Ну, слушайте, вы действительно, вы правы абсолютно, потому что это такая густая паста, паштет, намазка, можно сказать, которую на подсушенный хлебушек намазывают. В регионе Прованс очень любят. На самом деле, простое блюдо, оливки консервированные пробиваются в блендере с оливковым маслом, соответственно, ну, и потом это все намазывается. И перекус такой быстрый. Вы совершенно правы, я вас поздравляю, вы...
1: Спасибо.
0: Выигрываете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ура!
1: Ура!
0: С кем пойдете в пиццерию?
1: Сыночком.
0: Угу. Он у вас любит, да, пиццу поесть?
1: Да.
0: Понятно. Вот дети любят такое всякое. Вот никто не просит: мама, сделай мне топинат, например. Или баурсаки, что-нибудь такое. Нет, вот простое, пиццу, что-нибудь, макарошки с сыром.
1: Наггетсы, да?
0: Наггетсы, да. Вот это дети наши любят на самом деле так. Вы сегодня на работе?
1: Да.
0: Чего-то будете делать сегодня?
1: Разбирать
0: гардероб? А, претензии. А по какому поводу вам претензии скидывают?
1: Некачественный товар.
0: А вот оно что. Да, и это пищевые продукты или товары народного потребления?
1: Пищевые продукты.
0: Ага, ну то есть если топинат невкусный, это к вам.
1: Да,
0: хорошо. Хорошо, так и запишем. Не кладите трубочку, расскажу вам, как вы сможете забрать свой выигрыш.
1: Хорошо.
0: Хорошего дня вам.

0: 8:56 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Оставайтесь с нами, потому что уже в следующем часу у нас будет интересная игра под названием «Хит с пробелами». И вы сможете выиграть билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Дождитесь обязательно, не теряйтесь.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. В РСЧС призывают жителей региона быть бдительными и аккуратными. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 000 000 рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических нужд. С июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причиной стал рост притока наличных из России. Указ вступает в силу со дня подписания 29 сентября. В конце сентября Россия получила рекордную за 4 года недельную выручку от экспорта нефти, сообщает Bloomberg. Общая стоимость морского экспорта нефти составила примерно 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это следствие роста физических объемов поставок сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также высоких мировых цен на нефть. Между тем, из-за принятия в США адских санкций Индия может существенно сократить закупки российской нефти. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте. На участке от Екатеринбурга до Балтыма. На 23-м километре скоростной трассы стоит знак ограничения скорости до 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс, пишет Ядин. Напомню, в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время действовало ограничение из-за колеи на 12-м километре трассы. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев «Кастор». Еще 20 привезут до конца декабря. Трехсекционные низкопольные трамваи рассчитаны на 200 пассажиров, адаптированы к уральскому климату. Салоны оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием слабовидящих. «Кастеры» выйдут на маршруты 6, 8, 13, а также 14, 15 и 16. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня принимает «Ладу» из Тольятти на УГМК-арене. Начало матча в 19:00 по уральскому времени. Как пишет sports.ru, в последних матчах «Автомобилист» выглядит стабильнее за счет активности в атаке, а также преимущества домашней площадки. Официальный курс доллара 84,43, евро 96,06.
2: Ну а сейчас о погоде в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юля Никонорова. Я вам от всей своей большой души желаю доброго дня, отличной погоды, классного настроения. Ну, конечно, сегодня среда. Ее называют «маленькой пятницей», поэтому пока классная погода, можно спланировать что-нибудь на вечер. Так приятно погулять по красивому городу, пока еще не слишком холодно. И вообще хорошая компания как-то сама собирается под такую погоду. В общем, это все будет вечером, а для того, чтобы вам день этот правильно спланировать и сделать все наиболее эффективно и классно, есть добрые советы от таролога, нумеролога и астролога. Так что не пропустите нашу рубрику «Карта дня».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 30 сентября, 20-й лунный день, символ которого орел. Он олицетворяет полет мысли, преодоление сомнений, победу над собой. Число этого дня 4. Четверка требует системности, закладки прочного фундамента, дисциплины и практического подхода к делам. А представители стихии огня, Овен, Лев и Стрелец, сегодня вас ждет получение радостных новостей от близких людей. Отличное время для быстрого поездок и переговоров. Импульсивные траты сегодня под запретом. Представители стихии Земли, Телец, Дева и Козерог, вы будете чувствовать себя уверенно, а люди будут прислушиваться к вашему экспертному мнению. Успешными будут любые долгосрочные инвестиции и подписание договоров. Близнецы, Весы и Водолеи – это стихия воздуха. Ваш день сегодня. Начало чего-то принципиально нового и проявление личной инициативы очень приветствуется. Ожидается огромный поток информации, звонков и встреч. Не распыляйте энергию на 100 дел сразу. Выберите одно, самое главное. Стихия воды – это рак, скорпион и рыбы. Прислушивайтесь к внутреннему голосу при общении с коллегами и партнерами. Возможны финансовые бонусы, признание заслуг или предложение, которого вы давно ждали. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – делись своим изобилием, и Вселенная вернет тебе вдвойне. Пускай день будет по-настоящему удачным и успешным сегодня в компании «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы знали, что арахис — это вообще не орех? На самом деле это бобовая культура, которая созревает прямо под землей. И внутри скорлупы прячется настоящая мастерская красоты. Для нашей кожи и волос арахис — чистый эликсир молодости. Он богат биотином, витамином Е и полезными антиоксидантами, которые замедляют старение и дарят лицу то самое здоровое сияние. А еще арахис – идеальное средство от стресса, ведь в нем много магния и триптофана, от которого наш мозг вырабатывает гормон счастья. И важно помнить, что арахис – это не только снэк. Ловите кулинарный лайфхак. Добавьте ложку арахисовой пасты в обычный тыквенный или

Наша игрушка под названием «Хит с пробелами», и у вас есть шанс выиграть 2 билета в цирк Никулина, нашего Владимира Дерябкина, пойти туда с ребеночком, потому что возрастное ограничение 0+. Итак, что надо сделать для того, чтобы выиграть этот приз? Ну, во-первых, дозвониться к нам по телефону 23 90 98 9, а во-вторых, ответить на мой очень каверзный вопрос. Сегодня я загадала вам хит популярной девичьей группы, которую за почти 3 десятилетия успела подрасти, но не состариться. Выглядит по-прежнему восхитительно солистки. Ну, а песня о том, как плохо, когда кто-то отсутствует. А суть нашей игры в том, что мы убрали все лишнее из текста, и какой-то избранный кусочек вам сейчас я озвучу. Итак, что у нас осталось от песни, от хита с пробелами? «Просто тебя», «Не могла твоя», «Долгую чистую», «Очень плохо». В общем, если вы знаете, что это такое, звоните к нам по телефону 23 90 98 9. «Просто тебя», «Не могла твоя», «Долгую чистую», «Очень плохо». Звоните, мы ждем.

0: Это игра «Хит с пробелами». У нас есть звонок. Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Очень приятно, Ольга. Ну что, давайте еще раз озвучу для вас задание. Или вы готовы сразу дать ответ? Что же это за «Хит с пробелами» зашифрован?
1: Мне почему-то кажется, что просто потому, что не было тебя.
0: Так вам не кажется? Так и есть! Так и есть! А вы все слова помните? А напеть можете?
1: Просто потому, что не было тебя. Не могла сказать тебе, что я твоя.
0: Класс! Долго зимой, чистой весной. Было очень плохо без тебя одной.
1: Одной.
2: Просто потому, что не было тебя. Не смогла сказать тебе, что я твоя.
0: Да, все верно. Я вас поздравляю. Вы правильно ответили на вопрос, сразу же угадали. Ну, надо сказать, я немножечко поддаюсь, конечно. А мне очень хочется просто вручать призы. Мне очень нравится дарить билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Сейчас я вам расскажу на правах рекламы, что вы получаете. Билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники-джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные таксы. Вселенная будущего, голограмма, 3D-проекции хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий живой оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Надо успевать. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Возрастного ограничения нет. 0+. Я вас поздравляю еще раз.
1: Спасибо.
0: Отличные билеты. С кем пойдете?
1: Мужем.
0: С мужем. Ему же можно, да, смотреть на дрессированных таксов?
1: 0+.
0: Все прекрасно. Какие планы у вас на сегодняшний день? Чем занимаетесь сегодня?
1: Да работать,
0: а вот
1: рассматривать.
0: Скажи, что рассматривать?
1: За людьми.
0: А вот тут поподробнее. Где вы людей рассматриваете? Вы в стриптиз... А, я думала, вы в стриптиз-баре работаете. Ладно, хорошо, поняла. Спасибо вам за ваш звонок, за ваше участие. Не кладите трубочку, объясню, как вы сможете забрать свои билеты в цирк.

0: добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
1: Зачем

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и больниц. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к отоплению подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца месяца отопление должны дать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные возможны минусовые температуры по ночам, дождь с мокрым снегом. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может возникать гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, напоминают в ГАИ. Пора готовить машины к холодам, пишет «Комсомольская правда». Добавлю, что Росгидромет смягчил прогноз на выходные. Сейчас в прогнозах минусовых отметок нет, но температура может опускаться до 0 градусов. Скончался главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава региона. Выдающийся врач подготовил несколько поколений специалистов, занимался научной и просветительской деятельностью. По сути, выстроил службу клинических эпидемиологов в Екатеринбурге, отметила замгубернатора, областной министр здравоохранения Татьяна Савинова. Александру Харитонову было 75 лет, пишет «Коммерсант». Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18:05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20:05 сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чечерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Чечерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене 3 октября в 17:00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Ну а сейчас о погоде в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

6 часов 10 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Удивительную новость вам принесла. Хорошую новость. В Бразилии запустили безопасные автобусные остановки для женщин. Если даме или девушке или бабушке ночью приходится ждать автобуса, она может обратиться за поддержкой к специально обученной сотруднице. Причем экран для видеосвязи встроен уже в сам остановочный комплекс. И пока тянется томительное ожидание транспорта, девушки могут обменяться парой слов, может даже посплетничать. Сотрудница наблюдает за обстановкой, пока девушка ждет автобус, и при необходимости может вызвать спецслужбы. Я считаю, что отличная инициатива, и такие остановочные комплексы должны появиться везде, где транспорт ходит допоздна.

0: Лед нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:21 в Екатеринбурге, а давайте сегодня махнем в Казань. Примерно 1:40 в полете, прямой рейс, удобно. Казань – столица Татарстана, один из красивейших и старейших городов России с тысячелетней историей. Тут точно есть что посмотреть, что попробовать. В самом сердце города, на холме у слияния Волги и Казанки, расположены самые известные достопримечательности. Объект ЮНЕСКО – древний белокаменный Казанский Кремль, рядом с которым роскошная современная мечеть Кул-Шариф с голубыми куполами и минаретами высотой 58 метров. Кстати, одна из крупнейших в Европе. Рядом Благовещенский собор 16 века, построенный теми же зодчими, что создали храм Василия Блаженного. И тут же падающая башня Сюмбике, про которую вам расскажет красивую, но не очень правдивую историю. Прогуляйтесь по местному Арбату, нарядной пешеходной улице Баумана. А за экзотикой отправляйтесь в старо-татарскую Слободу с ее деревянными усадьбами и древними мечетями. В Казани вам обязательно надо попробовать традиционный татарский треугольный пирожок с мясом и картофелем эчпочмак и сытное азу по-татарски с говядиной и солеными огурчиками. Но к чаю обязательно возьмите ароматный медовый чак-чак. В общем, что сидим? Погнали в

0: 10:57 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова, и я с вами прощаюсь до завтра, чтобы завтра в 7 утра как штык и в хорошем настроении.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и больниц. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к отоплению подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца месяца отопление должны дать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные возможны минусовые температуры по ночам, дождь с мокрым снегом. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может возникать гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, напоминают в ГАИ. Пора готовить машины к холодам, пишет «Комсомольская правда». Добавлю, что Росгидромет смягчил прогноз на выходные. Сейчас в прогнозах минусовых отметок нет, но температура может опускаться до 0 градусов. Скончался главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава региона. Выдающийся врач подготовил несколько поколений специалистов, занимался научной и просветительской деятельностью. По сути, выстроил службу клинических эпидемиологов в Екатеринбурге, отметила замгубернатора, областной министр здравоохранения Татьяна Савинова. Александру Харитонову было 75 лет, пишет «Коммерсант». Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18:05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20:05 сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чечерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Чечерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене 3 октября в 17:00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 1 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

компании «Радио Лето» добрались до экватора рабочей недели. Привет, с вами Саша Котов. Как вы? Есть силы на продуктивное завершение рабочей недели? Если чувствуете, что заряд теряет мощность, давайте немного взбодримся и подзарядимся. Сделаем это от музыки. В эфире слушаем только яркие, любимые наши хиты. Делайте громче. «Радио Лето».

Александр Панайотов в эфире «Радио Лето», и в этом году певец отмечает юбилей – 25 лет на сцене. В честь события Александр анонсировал грандиозное гастрольное шоу. Обещает не только исполнить проверенные временем хиты, но и представить множество абсолютно новых, ранее не публиковавшихся песен. Хотите попасть на концерт? Можете следить за перемещением певца в социальных сетях. Ну а мы продолжаем наполнять среду музыкой. В эфире «Радио Лето» с нами Ирина Дубцова, Андрей Губин и Ани Лорак.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас будет слово, которое сейчас в нашей речи практически никто не употребляет, а оно само по себе звучит довольно симпатично. Встречайте, одушевленное существительное женского рода – гузыня. И в древнерусском языке именно так ласково, но с иронией называли людей, которые надували губы по любому мелкому поводу или могли расплакаться под любым. Любой буквально душевный трек. Ну и на самом деле это слово напрямую связано с глаголом «гузить». В старину на Руси это означало медлить, дрожать от страха или пятиться назад. Буквально струсить и дать задний ход в самый ответственный момент. Ну а со временем значение сместилось, и гузыней стали называть тех, кто вместо решительных действий начинает хныкать и жаловаться на жизнь. Причем чаще всего так журили маленьких детей, которые капризничали без видимой причины. Поэтому, друзья, я желаю вам не становиться гузыней, а если плакать, то только от абсолютного счастья и исключительно под самую красивую музыку. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет Коммерсант. Режим беспилотной опасности объявили по всему Уральскому федеральному округу. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Напомним, в УРФО входят Свердловская область, Челябинская, Курганская, Тюменская, а также Хмао и Ямал. Жителей просят сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112. Предупреждение о возможной атаке беспилотников в Свердловской области было объявлено в 8:43. Росавиация приостановила работу аэропорта Кольцово. Задерживаются более десятка рейсов на вылет. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте на участке от Екатеринбурга до Балтыма. На 23-м километре скоростной трассы ограничение скорости 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс «Пешт-Е1». И напоминает о том, что в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время ограничение действовало на 12-м километре трассы из-за колеи. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. Молодость в России заканчивается после 35 лет, для молодых ученых – в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 1 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Аргуна.
1: Люся Чеботина открывает музыкальный час на радио «Лето». И, кстати, про яркое открытие. Вы уже слышали, что одна из ярких представительниц уральской волны русского рока, Юлия Чичерина, выступит на церемонии открытия матча сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене. Уверен, будет круто. Поэтому, если футбол – ваша история, время бронировать билеты. Ну а мы продолжаем наполнять среду яркой музыкой. Это «Радио Лето». В эфире только яркие, любимые наши хиты.

Группа Hi-Fi с нами в эту среду в эфире «Радио Лето». И хоть ребята сделали акцент на падающий снег, нам с вами, уверен, хочется оттянуть этот момент. Мы еще пытаемся себя заставить полюбить осень про зиму и думать не хочется. Из приятного синоптики обещают, осень в Екатеринбурге будет теплее климатической нормы, теплее средних значений последних 5 лет и теплее прошлой осени. Как вам такие прогнозы? Мой личный критерий – лишь бы не было дождя. И пока погода за нас, слушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы знали, что арахис – это вообще не орех? На самом деле это бобовая культура, которая созревает прямо под землей. И внутри скорлупы прячется настоящая мастерская красоты. Для нашей кожи и волос арахис – чистый эликсир молодости. Он богат биотином, витамином Е и полезными антиоксидантами, которые замедляют старение и дарят лицу то самое здоровое сияние. А еще арахис – идеальное средство от стресса, ведь в нем много магния и триптофана, от которого наш мозг вырабатывает гормон счастья. И важно помнить, что арахис – это не только снэк. Ловите кулинарный лайфхак. Добавьте ложку арахисовой пасты в обычный тыквенный или томатный суп-пюре, и вы удивитесь, какой роскошный нежный оттенок он приобретет. Хотите удивить гостей? Обжарьте горсть дробленого арахиса с щепоткой острого перца и посыпьте любой зеленый салат или лапшу. А для идеального легкого перекуса, просто обмакните дольки свежего яблока в пасту. Это очень вкусно и заряжает силами на 3 часа вперед. Но напоминаю, что арахис один из самых коварных аллергенов в мире, так что если у вас есть реакция на бобовые, с ним надо быть осторожнее. Но из-за высокой калорийности и плотности жиров его стоит ограничить тем, у кого сейчас обострение с желудком. Для всех остальных 2 горсточки этих орехов в день принесут организму только чистую пользу. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Владимир Пресняков открывает музыкальный час на радио «Лето». И согласитесь, осень не обязывает нас быть такими же хмурыми, как небо за окном. Пусть у нее будут дожди, а у нас свои поводы улыбаться. И если солнце сегодня не вышло на работу, это еще не значит, что весь день отменяется. Добавим ярких эмоций в него сами. Делаем громче радио «Лето» и слушаем яркие любимые наши хиты.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: Какая же классная песня родилась благодаря проекту «Фабрика звезд». Ира Тонева и Паша Артемьев в эфире «Радио Лето». Увы, за окном не весна. Осень, и она проверяет нас на прочность. Мы еще готовы действовать или уже мысленно залегли в спячку. И пока размышляете над планом на осень, послушаем в эфире «Радио Лето» Эмина, группу «Непара» и «Звонкова».
1: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с

под яркие любимые наши хиты открываем очередной музыкальный час. Вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Саша Котов, привет. И знаете, в среду особенно хочется быть честным, прежде всего в рабочих вопросах. Не тратить силы не на убедительные формулировки, а на сами дела. Говорить прямо, но бережно. Поэтому без лишних слов, пусть играет музыка и делает рабочий процесс приятнее. Это «Радио Лето», здесь тепло.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас будет слово, которое сейчас в нашей речи практически никто не употребляет, а оно само по себе звучит довольно симпатично. Встречайте, одушевленное существительное женского рода – гузыня. И в древнерусском языке именно так ласково, но с иронией называли людей, которые надували губы по любому мелкому поводу или могли расплакаться под любой буквально душевный трек. Ну и на самом деле это слово напрямую связано с глаголом «гузить». В старину на Руси это означало медлить, дрожать от страха или пятиться назад. Буквально струсить и дать задний ход в самый ответственный момент. Ну а со временем значение сместилось, и гузыней стали называть тех, кто вместо решительных действий начинает хныкать и жаловаться на жизнь. Причем чаще всего так журили маленьких детей, которые капризничали без видимой причины. Поэтому, друзья, я желаю вам не становиться гузыней, а если плакать, то только от абсолютного счастья и исключительно под самую красивую музыку. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

заново. Прекрасный хит от «Елки» в эфире «Радио Летом». Да, песня вполне могла стать саундтреком нашей рабочей недели, когда заново приходится проделывать одну и ту же операцию день ото дня. Но это и есть наша работа. Никто не говорит, что заново — это плохо. Это наш с вами стиль жизни. Поэтому заново встретимся завтра в 11:00. А на сегодня я все. Заново после меня Катя Савельева. И заново напомню, слушаем только яркие, любимые наши хиты. Ведь это «Радио Лето». Всем классного завершения среды. Пока.

ключи. Говорят, уже не жди, небо по окну каплями стучит.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов. Об этом сообщил 14-й канал Израиля. Также на борту оказался резервный экипаж пилотов в рамках учений. Он и взял ситуацию под контроль. Сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Израиль отказал в посадке. Борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Россиян на борту этого Боинга не было, сообщили агентство РИА Новости в Генконсульстве России в Дубае. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России 9-го созыва на первом пленарном заседании парламента. Он занял пост в третий раз подряд. Первыми зампредами спикера стали Ирина Яровая от фракции «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. Выборы депутатов Госдумы, напомню, прошли с 18 по 20 сентября. Явка избирателей составила 59,8%, напоминает «Москва-24». Около 20 авиарейсов задержались сегодня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Росавиация вводила ограничения. Так, изменение времени вылета коснулось рейсов в Москву и Петербург, а также в Сочи, Саратов, Стамбул, Нижний Новгород, Самару и другие города. В среднем время задержки составляет от 2 часов до 7, пишет агентство ТАСС. Аэропорт закрывали из-за объявленного с утра в Свердловской области режима беспилотной опасности. Также режим угрозы от дронов вводили по всему Уральскому федеральному округу. На смену летнему теплу в ближайшие дни на Средний Урал придет глубокая осень. По ночам в выходные температура может опускаться до минус 3 градусов, днем подниматься не выше плюс 7, рассказали областной газете в пресс-службе «Уралгидромета». 1 октября в регион придет холодный арктический фронт. На севере местами ожидаются дожди. Теплая и малооблачная погода останется в четверг только на юго-востоке региона. В пятницу 2 октября существенно упадет атмосферное давление. Во многих районах области пройдут дожди, в горах дожди с мокрым снегом. В субботу, 3 октября, в большинстве районов дождь со снегом, пишет областная газета. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра у нас четверг, 1 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
3: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

А вы знали, друзья, что ради этой новинки добрая душа Дима Маликов решил запустить собственный вертикальный мини-сериал в соцсетях. И каждая серия там отдельная история о том, как важно оставаться человеком и возвращать в нашу жизнь моду на доброту.

с вами, друзья, продолжаем в эту середину недели, 30 сентября. Наслаждаться музыкой, наслаждаться погодой. Ближайшие часы на радио «Лето» будут жаркими. С нами Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ну и группа «Чай вдвоем». Включайте громче, движемся дальше.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудут.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

праздничное настроение от группы «Чай вдвоем» словили. Друзья, поздравляем всех, у кого сегодня последний день сентября, день рождения. А уже через месяц в мире отмечается день арахиса в шоколаде. Но я решила не ждать и про этот очень полезный продукт рассказать вам уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Кстати, это мощнейший природный антистресс. В нем есть очень много аминокислоты триптофана, из которой наш мозг напрямую вырабатывает гормон счастья – серотонин. Больше подробностей через 10 минут. До этого яркая музыка для вашего отличного настроения. Саша Воробьева, Егор Крид и Маша Вебер на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы знали, что арахис – это вообще не орех? На самом деле это бобовая культура, которая созревает прямо под землей. И внутри скорлупы прячется настоящая мастерская красоты. Для нашей кожи и волос арахис – чистый эликсир молодости. Он богат биотином, витамином Е и полезными антиоксидантами, которые замедляют старение и дарят лицу то самое здоровое сияние. А еще арахис – идеальное средство от стресса, ведь в нем много магния и триптофана, от которого наш мозг вырабатывает гормон счастья. И важно помнить, что арахис – это не только снэк. Ловите кулинарный лайфхак. Добавьте ложку арахисовой пасты в обычный тыквенный или томатный суп-пюре, и вы удивитесь, какой роскошный нежный оттенок он приобретет. Хотите удивить гостей? Обжарьте горсть дробленого арахиса с щепоткой острого перца и посыпьте любой зеленый салат или лапшу. А для идеального легкого перекуса просто обмакните дольки свежего яблока в пасту. Это очень вкусно и заряжает силами на 3 часа вперед. Но напоминаю, что арахис один из самых коварных аллергенов в мире, так что если у вас есть реакция на бобовые, с ним надо быть осторожнее. Но из-за высокой калорийности и плотности жиров его стоит ограничить тем, у кого сейчас обострение с желудком. Для всех остальных 2 горсточки этих орехов в день принесут организму только чистую пользу. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии через 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдают мантии, начиная с 30 сентября и по 2 октября. Об этом пишет «Новый день». Напомню, что к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки конфедератки. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост по сравнению с прошлым годом. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили Екатеринбург только Москва и Санкт-Петербург. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра у нас четверг, 1 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Возможно, кто-то из вас прямо сейчас собирается через весь город, чтобы забрать с работы и встретить свою любимую. Самое время, ведь рабочая среда практически позади. Как говорят, среда — это маленькая пятница, а значит, выходные уже маячат нам с вами на горизонте. Впереди нас ждет красивый музыкальный маршрут. Мы прокатимся по треке группы «Бандерас» и «Пицца». Ну а прямо сейчас вызываем полночное такси от Димы Билана. Оставайтесь на самой теплой солнечной волне. С вами по-прежнему я, Катя Савельева. Поехали!

0: Среда, 30 сентября, продолжается. Вы слушаете радио «Лето» и вечерний Екатеринбург у нас традиционно в движении. В это время нас, конечно, всех объединяет грандиозное событие. К нам съехались лучшие архитекторы планеты, которые прямо сейчас проектируют города будущего, ну и дома, наверное, нашей мечты. Ну и всем, кто спешит в дом своей мечты, мы создаем идеальное настроение для вечерних дорог. Очень, я считаю, подойдут треки, которые мы выбрали для вас. Скоро Юлианна Караулова, группа «Хай-Фай» и Юлия Зиверт. Оставайтесь с нами, здесь всегда тепло.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Отличная песня, Юлия Тиверт, прямо сейчас на радио «Лето». Но, если честно, за рулем эгоизм – это не всегда хорошая история. Наша главная суперсила в вечернем потоке – это что? Это взаимовыручка. Ученые доказали, дорожная доброта заразительна. Человек, которому помогли, потом сам пропустит минимум троих, а значит, пробка рассосется быстрее. А у нас на музыкальном навигаторе все стабильно и красиво. Впереди треки от Артура Пирожкова для вашего хорошего настроения. Группа «Серебро» прямо сейчас, «Челси», «Я к тебе не подойду». Слушаем, делаем громче и движемся дальше. Дальше.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. Коммерсант напоминает, что упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации, стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных, а подтвержденная учетная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек 86%, пишет портал Е1 со ссылкой на Уралупрофтодор. Не музей мусора возобновляет работу с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призвали готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад Не музей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают все воспитательные задачи. В Москве на Охотном ряду проходит первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем депутаты избирают председателя Нижней палаты и вице-спикеров, а также регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили, пишет газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра у нас четверг, 1 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 5 до 7 градусов тепла. На днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ну вот так блестяще открылся новый музыкальный час на радио «Лето». Друзья, знали ли вы, что перед записью этого трека Севиль специально брала уроки экстремального вокала? Она искала тот самый редкий хрустальный оттенок голоса, чтобы песня звенела как настоящий бриллиант. И как считаете, у нее это получилось?

Ну и мы с вами уверенно движемся в самом плотном дорожном потоке. Я с огромным удовольствием составляю вам компанию «Ловите лучи нашего эфирного вечернего солнца». С нами скоро Алексей Воробьев, Ирина Дубцова. Прямо сейчас с нами группа «А-студио». Делаем звук громче, движемся дальше и «Зеленой волны» каждому.

Рубцова прямо сейчас с нами. И, кстати, она интригует поклонников кадрами со своего нового грандиозного клипа, который обещает выпустить со дня на день. А я обещаю вам рубрику «Слово дня» уже через 10 минут. Как называли раньше человека, который без особой причины мог расплакаться, ну, буквально от любого сентиментального фильма, фрагмента или надувают губы чаще, чем другие люди? Расскажу уже скоро. А пока мы держим правильный темп. Впереди нас ждут яркие и любимые наши хиты от Ольги Серябкиной, группы «Звери» и «Слайдер с магнитом». Тоже скоро с нами в вечернем эфире на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас будет слово, которое сейчас в нашей речи практически никто не употребляет, а оно само по себе звучит довольно симпатично. Встречайте, одушевленное существительное женского рода – гузыня. И в древнерусском языке именно так ласково, но с иронией называли людей, которые надували губы по любому мелкому поводу или могли расплакаться под любым. Любой буквально душевный трек. Ну и на самом деле это слово напрямую связано с глаголом «гузить». В старину на Руси это означало медлить, дрожать от страха или пятиться назад. Буквально струсить и дать задний ход в самый ответственный момент. Ну а со временем значение сместилось, и гузыней стали называть тех, кто вместо решительных действий начинает хныкать и жаловаться на жизнь. Причем чаще всего так журили маленьких детей, которые капризничали без видимой причины. Поэтому, друзья, я желаю вам не становиться гузыней, а если плакать, то только от абсолютного счастья и исключительно под самую красивую музыку. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете радио «Лето».

0: снова добрый вечер всем, кто выбирает идеальный ритм для вечерних дорог. С нами была Лена Терлеева, а тем временем российские страховщики опубликовали рейтинг самых нелепых ДТП этой осени, и первое место безоговорочно заняла авария, где водитель умудрилась снести ворота собственного дома. А все потому, что за рулем она пыталась разнять двух своих шпицев, не поделивших заднее сиденье. Но в итоге ремонт по страховке, поэтому, друзья, переводите питомцев по правилам и не отвлекайтесь от дороги. Ну а мы дальше объезжаем пробки под группу «Градусы», Слава, Нюша и Ума Турман тоже скоро на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Уже предстоящей ночью на территорию региона вторгнется холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области, а с пятницы уже на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода станет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние два года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра у нас четверг, 1 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

Кстати, сегодня, друзья, Луна гостит в земном и уютном знаке Тельца, поэтому идеальный план для сегодняшнего вечера – отпустить весь стресс, посвятить время себе и самым близким своим людям. Ну, конечно, слушайте радио «Лето», здесь всегда тепло и всегда уютно. Вечер продолжается, с вами я, Катя Савельева, еще группа «Руки вверх» прямо сейчас. Гостей из будущего заказывали. Будем слушать дальше Юли Савичева со своими синоптиками. Ждет вас на радио «Лето».

Синоптики Екатеринбурга продолжают удивляться погоде не меньше, чем мы с вами. Этот сентябрь официально признан вторым самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Я считаю, что это великолепный повод для того, чтобы снова провести этот вечер комфортно на свежем воздухе. А уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» я расскажу, почему арахис — это вовсе не орех, а бобовая культура и какими уникальными качествами он обладает. Ну а до этого немного красоты от Звонкова, Маша Ржевская и Юлианна Караулова с яркими любимыми нашими хитами.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы знали, что арахис – это вообще не орех? На самом деле это бобовая культура, которая созревает прямо под землей. И внутри скорлупы прячется настоящая мастерская красоты. Для нашей кожи и волос арахис – чистый эликсир молодости. Он богат биотином, витамином Е и полезными антиоксидантами, которые замедляют старение и дарят лицу то самое здоровое сияние. А еще арахис – идеальное средство от стресса, ведь в нем много магния и триптофана, от которого наш мозг вырабатывает гормон счастья. И важно помнить, что арахис – это не только снэк. Ловите кулинарный лайфхак. Добавьте ложку арахисовой пасты в обычный тыквенный или томатный суп-пюре, и вы удивитесь, какой роскошный нежный оттенок он приобретет. Хотите удивить гостей? Обжарьте горсть дробленого арахиса с щепоткой острого перца и посыпьте любой зеленый салат или лапшу. А для идеального легкого перекуса просто обмакните дольки свежего яблока в пасту. Это очень вкусно и заряжает силами на 3 часа вперед. Но напоминаю, что арахис – один из самых коварных аллергенов в мире, так что если у вас есть реакция на бобовые, с ним надо быть осторожнее. Но из-за высокой калорийности и плотности жиров его стоит ограничить тем, у кого сейчас обострение с желудком. Для всех остальных две горсточки этих орехов в день принесут организму только чистую пользу. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Смело избавляйтесь от лишнего балласта, доверяйте интуиции и закладывайте фундамент для новых свершений и побед. Здесь была Катя Савельева. Дальше у нас Мари Краймбрери, Дима Маликов со своей далекой звездой. Но раньше всех немного романтики и Дима Билан с его признанием «Я просто люблю тебя». Хорошего вечера, берегите себя и свое внутреннее тепло. До завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шефы ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56. Евро 94.88.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра у нас четверг, 1 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 5 до 7 градусов тепла. На днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

то, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Я спустя

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.